0: Воронежка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Graham Park.
3: Every Friday from 10 p.m.
2: with the Long Live House Radio Show.
3: This is Dance Anthems Radio.